0: сердце мое пик-пик-пик, и тик-тик-тик, и пик-пик-пик. Ах, сердце мое тук-тук-тук, когда я вижу вас, мой друг.
1: Весна, спа.

0: сердце мое пик-пик-пик, и тик-тик-тик, и пик-пик-пик.
1: На сердце мое тук-тук-тук,
2: когда я вижу вас,
1: мой друг.
3: А румынская песня? Вот это.

0: красиво, конечно, но
1: Вот к вам удал амазия. Маграм версунка.
2: Гербиан Сапасури. Майами.
1: Састумросетай.